0: Super Marek!
1: Чаргона кам, я чаргона зяда. Чаргона кам, я чаргона. Maa baap ke saath meri photo hai char, saampo ke saath pose kiye 4000 se bhi zyada, 8 se 10000.